от Манджуки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.

0: Угадай, что мы изменили дома?
1: Даже не знаю.
0: Всего одну дверь.
2: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында бүгін 31 градус ыстық, күн ашық, кешке 24 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты, 34 градус ыстық, ал кешкісін плюс 29-ды көрсетіп тұр. Ақтөбеде 15 градус жылы, аздаған жауын күтіледі. Кешкі уақытта 14 градус, нөлден жоғары болады. Жауын шашын жоқ. Дәл қазір кезекте афиша айдары, одан кейін бірнеше үздік әндерді бірге тыңдаймыз. Және де артынша қызықты бір ақпаратпен бөлісем. Алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Хчо в Алматы. Большой сольный концерт. 3 октября на сцене артист, чьи треки звучат в наушниках, машинах и плейлистах миллионов людей. Любимые хиты, живой звук, мощная энергетика и атмосфера, которую невозможно передать словами. Дворец спорта и культуры имени Балуана Шалака. 3 октября. Начало в 19 часов. Алматы Open ATP 250. С 17 по 25 октября в Алматы пройдет Алматы Open. Единственный в СНГ турнир серии ATP 250, входящий в официальный календарь ATP Tour. Алматы Open – это 9 дней тенниса, ярких эмоций и атмосферы международного спортивного праздника на территории Алматы-Арена. Мари Краймбрери в Алматы. 18 сентября во Дворце спорта имени Балуана Шалака состоится сольный концерт автора и исполнителя Мари Краймбрери. Начало в 19 часов. Starlight Grand Cup в Астане. Это крупнейший международный турнир по спортивным бальным танцам в Казахстане, объединяющий сильнейших спортсменов страны и мира. На протяжении двух дней зрители ждут выступления сильнейших пар и соло-исполнителей. Яркая шоу-программа и атмосфера соревнований мирового уровня. 24 и 25 октября приходите в Конгресс-центр. Сергей Лазарев в Алматы и Астане. 14 сентября в Конгресс-центре и 17 сентября в Алматы-арена состоится концерт Сергея Лазарева. Новый масштабный тур и концертная программа «Шоумен». Начало в 20:00. Стартовал новый театральный сезон. По этому случаю афиша Freedom объявляет акцию. Получите скидку 30% на все театральные постановки с промокодом MASK в приложении Freedom Super App до 15 сентября. Не более 5000 тенге от суммы заказа. Промокод действует во всех городах Казахстана. Каждый пользователь может использовать только один раз. Спешите ощутить магию театрального искусства. Подробная информация в разделе афиши на Freedom Super App и на сайте ticketon.kz. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе афиши и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Aspan FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
6: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

от Манчжуки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.